ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੱਲੀ ਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਈਵੈਂਟਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸੋ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਮੱਲੀ ਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ, 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649 6479952649